0: Всем привет! С вами группа «Миссия Юпитер» на Прогкор Радио.
1: Прогкор Радио. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.